компания остальных. Одни других уничтожают. Кто кого, ты не понять.

0: охватительно у нас все отрисучи и зоди.
1: Что? Раздувай собирается.
0: От этих пчел всего можно ждать.